Ямши добави мил дивершенка, потому чему. Уган мом хвеба далгебис сундко,